надо бы какого-нибудь палаца подцепить, да удрать с ним над мужем, надсмехаясь. Вечерись, веселись!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: стучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Ушоля, еще погас, сколько я выбрал. У невестки ночевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда, вора, поймал!

0: знайку. Ну, жиляй, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, а ё, это самое. Одно слово, а ё.
0: Сам будешь пить казань, или кому-то. Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Franz Haperli. Wort gut. Скачи на мельницу, отыщи сыновья Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Пасти палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясок
1: уже даже не купил.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если хали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной я
0: говорю.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейшим, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе верю? А чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь, а хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, зверя.

0: Исмайлових.
1: У Исмайлових. Хо-хо.
0: Труп. В погребе.
2: Послал Господь.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать танцинок!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да гостей-то сколько.